Просто повели ям, лайсманя трутолюма. Искалис гайс, лялай солис торс гбосту того вина, мир клей понус мань. Пазер из аукшн, цигмени шуи лялс. Ради тика цувак, скойс ля и ну курсеть. И завер лобок, из тел вина тика смайда. Ас тиви гайда, паза стейп надауть, опа. Изменись асо мясь, на навец мани прум. Вину мир клей кавяс и мясь. Изменись мол сядя, семияк ментеню зямись. Висим дуть, соу руку, мать персули, друши прикша. Пад, десазмусим, палюсь. Путь и клюс,